Будем русам хвалиться, лемарки дать за нам я пилин густо. Ворожки глаз баладолусто, фальшу и легенд.